0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: The script. The crowd was singing Wonderwall.
0: Новый хит на Unistar.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
1: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Adela, Ain't in LA.
0: Новый хит на Unistar.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте, Могилеве и Гродно +22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске днем до +24 и без дождей.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Дивак, Slow Down.
0: Новый хит на Unistar.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди. Грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте, Могилеве и Гродно +22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске днем до +24 и без дождей.

0: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ариана Гранде, Petal.
0: Новый хит на Unistar.

0: реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Это было.

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. 2/3 банковских вкладчиков в Беларуси – женщины. Такими данными поделились белорусские социологи. Опубликованы они на сайте Национального банка. Для любителей точности 2/3 – это 67% от общей численности. При этом наибольшая сумма вкладов размещена людьми в возрасте старше 64 лет. О чем это говорит? Пожалуй, о том, что именно в руках женщины забота о финансовом благополучии семьи. Вы же не думали, что все устроено иначе? Театры могут радовать не только премьерами. Уникальное событие состоялось в Большом театре Беларуси. На неделе здесь организовали, пожалуй, самую необычную фотосессию города. Уже по названию многое понятно – «Хрустальный ракурс». Огромную люстру весом в 1200 килограмм и диаметром 4 метра, на ней, кстати, 500 ламп и больше, чем 30 тысяч хрустальных подвесок, опустили на уровень партера для очистки перед началом нового сезона. И заодно позволили сфотографироваться на ее фоне. Десятки минчанок с радостью этой возможностью воспользовались. Смотрю на фото и улыбаюсь, потому что это по-настоящему красиво и элегантно. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока! А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дожди. Грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте, Могилеве и Гродно +22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске днем до +24 и без дождей.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Филатов Анкерас и Денис Фёрст. Sweet Summer Nights. Sweet Summer Nights.
0: На Юнистар.

0: детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник утренним шоу я дам вам классную кинорекомендацию, которая поможет легко начать понедельник.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра я расскажу про самый необычный спасательный круг, который разработали в Китае.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Это была реклама.

0: сообщает Белта. А строительство Национального исторического музея Беларуси завершилось. Как рассказали в Минскстрое, здание построили на месте бывшего Дримленда на улице Орловской в Минске. Возведение объекта прошло в кратчайшие сроки, за рекордные 17 месяцев вместо 27. Сейчас в музее наводят чистоту и порядок, а также оформляют залы и наполняют их экспонатами. И к новостям компании. До конца августа скидки на зимние шины до 40% в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди. Грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте, Могилеве и Гродно +22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске днем до +24 и без дождей.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: The script. The crowd was singing Wonderwall.
0: Новый хит на Unistar.

Доброе утро, вы. Вот и наступили долгожданные выходные, когда можно никуда не торопиться, а расслабиться и настраиваться на идеальный отдых. С вами Юнистар Дмитрий Николайзин. Впереди много хорошей музыки. Совсем скоро в нашем эфире появится Пламенный Хюгель и его команда с треком «I'm moving to the sun».

0: Перед ними на Юнистар появится эффектная стильная Зиверт. Ну а раньше других мы послушаем эпатажную Леди Гагу и ее мегахит «Алехандро». Ловите моменты этого уикенда вместе с Юнистар. Здесь хит за хитом весь день.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Слушайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
4: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Собрать ребенка в школу с Кари? Легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
5: Это была реклама.
0: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно!
8: Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Здравствуйте! О главных событиях недели Леся Никитина. До зимы еще далеко, но уже известно, что дороги в Беларуси будут обрабатывать по-новому. Теперь вместо песка и соли будут использовать в основном чистую соль. Такой выбор сделали, потому что чистых хлоридов нужно меньше, чем смеси. Специалисты продолжают разрабатывать и новые формы обработки, например, рассолы с ингибиторами. Но их пока только испытывают, сообщает Белтайм. В Минске создают единую систему видеонаблюдения. До конца года около жилых домов установят около 3000 камер. Прежде всего, объективы будут направлены на детские и контейнерные площадки, а также пешеходные зоны. Это позволит отслеживать, насколько

0: уборка территории и многое другое. Все записи будут анализироваться в едином центре, и любой специалист может дистанционно контролировать качество работ, сообщает Белта. Ученые из Германии определили самую безопасную страну на Земле на случай глобальной катастрофы. По результатам исследований, лучшие шансы на спасение от мировых кризисов у Австралии. И все благодаря географической изоляции, продовольственной безопасности и развитой инфраструктуре. Несмотря на эти сильные стороны, Австралия все же зависит от импорта топлива, медикаментов и удобрений. В список безопасных стран также попали Новая Зеландия, Япония, Швейцария и Аргентина. И к новостям компании. До конца лета бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте, Могилеве и Гродно +22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске днем до +24 и без дождей.
3: Привет, это Радио Юнистар. Просыпайтесь, обнимайте родных, сделайте зарядку, приготовьте ароматный кофе для всей семьи. Начинайте этот день под хит за хитом и с отличным настроением. Прямо сейчас в эфир врывается эпатажная Леди Гага со своим бодрым хитом «Алехандро». Делайте погромче, субботнее утро продолжается под хит за хитом.

0: Пламенный Хьюги и его солнечный трек «Moving to the Sun» были на Инвестарт только что. Под такой ритм я даже сам успел здесь небольшую зарядку сделать прямо в студии. Кстати, прямо сейчас этот хит занимает почетную первую строчку хит-парада Юнистар ТОП-20. И если вы хотите, чтобы ваш любимый трек лидировал и на следующей неделе, заходите на сайт unistar.by, голосуйте и непременно слушайте итоги Юнчарта по пятницам в 5 вечера, а также в повторе по субботам и воскресеньям. С вами Дмитрий Николайзин. Буквально через минутку в нашей дружной компании J5. Юнистар — это хит за хитом.
1: Реклама.
0: Хутка.

0: новыми покупками у Мегатоп.
1: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
5: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер – препарат «Нанолар».
6: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
7: Аргентокия «Нанолар».
6: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет на правах рекламы.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Adela, Ain't in LA.
0: Новый хит на Unistar.

0: Доброе солнечное утро, суббота на Юнистар набирает обороты, и если вы прямо сейчас всей семьей собрались на кухне, приятного аппетита и огромный привет вашим родным и близким. Впереди хит за хитом, а с ними завтрак точно будет вкуснее. Совсем скоро в эфире появится Алекс Клэйр со своим бодрящим треком «Too Close». До него мы обязательно послушаем группу «Монтана». Ну а раньше всех нам споют невероятные «Пусика Dolls Hush Hush», прозвучит уже через минуту. Вы слушаете хит за хитом на Юнистар.
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник утренним шоу я дам вам классную кинорекомендацию, которая поможет легко начать понедельник.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра я расскажу про самый необычный спасательный круг, который разработали в Китае.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
6: Мне старое кресло не по приколу.
7: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в Кингстайл.
6: Наконец-то.
5: Ура!
8: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в Кингстайл. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах Кингстайл и на сайте Kingstyle Buy.
9: Обратный отсчет!
10: Еще трогательнее.
11: Мы летим на Луну!
12: И найдем моего папу!
10: Еще пушистее.
13: Никогда не видел столько лунтиков.
10: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52, и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

0: запрещенный предмет. Также вводится обязательный досмотр для родителей и других посетителей. Такие полномочия закреплены постановлением Совмина. Отменят ли продажу талонов у водителей, рассказали в Минск-Трансе. Там напомнили, что эту услугу планировали убрать с 1 сентября. Однако в итоге решили ее оставить. Так что с начала осени в автобусах, троллейбусах и трамваях столицы останутся доступными все привычные способы оплаты проезда. И у водителей по-прежнему можно будет покупать талончики. Назван главный кандидат на роль Бонда в следующем фильме об агенте 007. Им назвали 31-летнего Джека Бартона, актера, самая известная роль которого пока была в фильме «Бедные несчастные». Также высоки шансы Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория» и фильма о Франкенштейне. Имя нового Бонда обещают назвать до конца года. Известно, что снимет картину режиссер Дени Вильнёв.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: «Минск Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск Мир». Акция действует до конца месяца. Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до +26, в Бресте, Могилеве и Гродно +22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске днем до +24 и без дождей.

0: Бёрна Бой и Шакира с хитом «Дай-дай» только что зажгли в эфире Юнистар. Этот бодрый футбольный ритм отлично заряжает энергией. А еще здорово, когда дома все складывается легко и гармонично. И мы понимаем друг друга с полуслова, особенно во время приятных семейных сборов на прогулку или на дачу. Кстати, в мире современных технологий эта гармония создается буквально за секунду. Слушайте Юнистар в умных колонках от Яндекс. Достаточно просто сказать «Алиса, включи Юнистар», и ваши любимые песни будут звучать для вас в идеальном качестве везде, где есть интернет. Пусть музыка дарит и уют, и тепло, пока вы наслаждаетесь общением с близкими. С вами Дмитрий Николайтин. Совсем скоро послушаем Софи Эликс Бэкстер. Юнистар — это хит за хитом.
1: Реклама.
2: Рекламная игра. Правила удачи в три цены. Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
4: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
5: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят.
6: Возмездие.
4: Джейсон Стейн. В бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
7: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
8: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
9: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
12: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
13: Это была реклама. А дальше мировой хит.
14: Партнер «Стоматология Стомика».
15: А в этом радио.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин кавамолотая лаваца Куалита Ора 24,99 за 250 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44,569,33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни,
3: которые гремят на весь мир прямо сейчас.

0: на Юнистар. Партнер компания Белтелеком.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску.

0: Привет, это Радио Юнистар. Выходной неспешно набирает обороты. Рабочие чаты наконец-то закрыты. А на телефон звонят только самые близкие, чтобы сказать теплые и приятные слова. Ну а в нашем эфире звучат хиты, которые поднимают настроение и настраивают на отличный отдых. Совсем скоро в эфире появится загадочный и крутой Алан Уокер. До него на Юнистар заглянет очаровательная певица Юрель. Ну а еще раньше для нас поют Тайни Тампа и Эрик Тернер. Легкой субботы, с вами Юнистар и хит за хитом весь день.
1: Реклама. Забудьте о стрессе.

0: Бай. Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
2: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! Белювелирторг. Сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Здравствуйте! О главных событиях недели Леся Никитина. Масштабные учения с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны стартовали в Беларуси. В Минобороны рассказали, что учения пройдут в два этапа. До 10 сентября соединения и воинские части будут отрабатывать вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия охраняемых объектов и войск от ударов средств воздушного нападения противника в Беларуси. Затем наши военные отправятся на масштабные стрельбы в Россию. В Минске к 1 сентября после капремонта откроют сразу несколько школ. Их полностью обновили. Например, в первый учебный день откроется начальная школа гимназии номер 5 в Партизанском районе. Она разместилась на площадях бывшего детсада. Еще один объект – средняя школа номер 81 во Фрунзенском районе столицы. Ее модернизировали по самым современным технологиям. Также сейчас завершаются работы на стадионе между школами номер 207 и 215 в Московском районе. После ремонта там появится футбольное поле и баскетбольные площадки, сообщает Минск Новости. А на Минский полумарафон уже зарегистрировалось около 30 тысяч человек. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, пишет агентство «Минск Новости». Причем это число не окончательное. На момент старта организаторы ожидают гостей из 42 стран. Точное число участников назовут накануне Минского полумарафона – 5 сентября. И к новостям компании. До конца августа скидки на зимнее

0: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
1: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
5: В Трицыной.
4: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
5: В Трицыной.
4: А выгодные цены?
5: Вы уже знаете ответ.
4: Все для школы и творчества. В Трицыной.

0: выходного дня! У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45-50% 12,99 за килограмм. Мартин, гэта выгодно! Мартин Бай, 44-500-69-33.
1: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.

0: Рабочую неделю и наконец-то собираемся с близкими на шашлык. Да. Сегодня на улице немного ветрено, зато по-летнему солнечно. И это точно не помешает классно провести время в душевных разговорах и приготовлении всяческих вкусностей. Но а хит за хитом на Юнистар будут только сильнее разжигать ваши приятные эмоции. Совсем скоро в эфире появится мистер Всезнайка Тедди Свимс. Перед ним для нас поет очаровательная певица Эйюла. Ну а раньше всех мы услышим супер дуэта рэпера B.O.B. и Хейли Уильямс со своим культовым хитом Airplanes. Делайте погромче и ловите это солнце на Юнистар хит за хитом весь день.
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник утренним шоу я дам вам классную кинорекомендацию, которая поможет легко начать понедельник.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра я расскажу про самый необычный спасательный круг, который разработали в Китае.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудник.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат «Нанолар».
4: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
5: Аргентокия «Нанолар».
4: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Тедди Свимс и его потрясающий хит «Мистер Ноутал» были только что в нашем эфире. Между прочим, песня занимает 5-ю строчку хит-парада Unistar Top 20, но вы можете поднять любимый трек повыше. Просто заходите на сайт unistar.by, голосуйте и слушайте итоги Юничарта по пятницам в 5 вечера, а также в повторе по субботам и воскресеньям. Ну а эфир ближайших минут продолжат Кунгс и Теофилиус Ландон со своим космическим хитом «Galaxy». Несколько раньше для нас будет Ани Лорак и Мод. И самыми первыми появится Royal Jiggles с мегахитом «California Dreamin'». Плейлист просто вау, прям как эта суббота. С вами Дмитрий Николайтин, с вами Юнистар и хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Бип-бип, меня прет от счастья на АВ-машины.
3: Мне нужна парта, иду скоро в школу.
4: Мне старое кресло не по приколу.
5: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в Кингстайл.
4: Наконец-то!
3: Ура!
6: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в Кингстайл. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах Кингстайл и на сайте Kingstyle Buy.
7: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
2: Бип-бип, и снова я на АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там

0: выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на Соколов-Беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай.

Бел-Ювелир-Торг. Внимание! В ювелирной сети Бел-Ювелир-Торг грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! Бел-Ювелир-Торг. Украшения, которые радуют. Выгода, которую нельзя упустить. По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: Здравствуйте! О главных событиях недели Леся Никитина. ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси перед началом учебного года. Как сообщает Белта, в стране сейчас проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». До 5 сентября водителям нужно включать днем ближний свет фар или дневные ходовые огни. Кроме того, инспекторы уделяют особое внимание участкам дорог возле школ, а также пешеходным переходам и территориям во дворах. На какие профессии в Беларуси сейчас самый высокий спрос, рассказали в Академии наук. В строительстве нужны каменщики, штукатуры, плиточники и монтажники, сварщики, электрики и машинисты строительной техники. Некоторые вакансии для сварщиков, фрезеровщиков и маляров даже без высшего образования предусматривают оплату около 4000 рублей. Большой спрос на рабочие кадры также в торговле, сельском хозяйстве, транспорте и образовании. Например, в сельском хозяйстве особенно не хватает механизаторов, трактористов и агрономов. В 2025 году средняя зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве увеличилась почти на 22%, сообщает Белта. А строительство Национального исторического музея Беларуси завершилось. Как рассказали в Минскстрое, здание построили на месте бывшего Дримленда на улице Орловской в Минске. Возведение объекта прошло в кратчайшие сроки, за рекордные 17 месяцев вместо 27. Сейчас в музее наводят чистоту и порядок, а также оформляют залы и наполняют их экспонатами. И к новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск-Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50% – скидка 5%. Дальше – больше. При 100% оплате – до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди. Грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 26, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске днем до плюс 24 и без дождей.
3: Выходные придуманы для того, чтобы расслабиться и никуда не спешить, а подхит за хитом на Нистар это делать просто идеально. И прямо сейчас встречаем Royal Jiggle с хитом «Калифорния Dreamin'».

0: Волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 августа. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку.

0: 250 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин, дай, 44-567-33.
1: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
2: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Ариана Гранде, Petal.

0: Партнер – компания «Белтелеком».
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелекомшоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Новый хит на Юнистар.

Привет, суббота на Юнистар набирает неспешные обороты, а впереди еще много времени для хорошего отдыха. Пока вы проводите этот день с близкими, мы будем рады добавить в ваши выходные еще больше приятных моментов. Заглядывайте к нам в гости на цифровые площадки. Становитесь друзьями Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни. За кулисами эфира классные подарки и, конечно, возможность пообщаться в комментариях. Давайте дружить и вместе слушать хит за хитом. Совсем скоро на Юнистар появится стильный проект «Мизмо». До них вам споют Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Ну и раньше всех в наших динамиках.

0: Паровома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Его подставили, обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
2: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
1: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
3: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти
4: АВ-бай. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит.

0: Привет, с вами радио Юнистар. Делаем погромче и улыбаемся друг другу. На улице пока еще лето. Будем ловить его бережно за хвост, слушать хорошую музыку и, конечно, танцевать. Впереди проект «Пауза» с хитом «Магнетик». До этого будем подпевать парням из группы «Добро».
1: На часах 00, и старше на год ты пришел мой день.
0: А еще раньше будет очень мощный драйв от группы «Никелбэк». Буквально через минуту на Юнистар хит за хитом весь день.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-парад.

0: Лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика.

0: новыми покупками у Мегатоп.
1: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
2: Астаўся всего один рекламный ролик.
3: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
4: Мне старое кресло не по приколу.
5: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
4: Наконец-то!
3: Ура!
1: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
2: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
8: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! Белювелирторг. Сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Здравствуйте! О главных событиях недели Леся Никитина. До зимы еще далеко, но уже известно, что дороги в Беларуси будут обрабатывать по-новому. Теперь вместо песка и соли будут использовать в основном чистую соль. Такой выбор сделали, потому что чистых хлоридов нужно меньше, чем смеси. Специалисты продолжают разрабатывать и новые формы обработки, например, рассолы с ингибиторами. Но их пока только испытывают, сообщает Белтайм. В Минске создают единую систему видеонаблюдения. До конца года около жилых домов установят около 3000 камер. Прежде всего, объективы будут направлены на детские и контейнерные площадки, а также пешеходные зоны. Это позволит отслеживать, насколько качественно и своевременно выполняются такие коммунальные услуги, как вывоз мусора, уборка территории и многое другое. Все записи будут анализироваться в едином центре, и любой специалист может дистанционно контролировать качество работ, сообщает Белта. Ученые из Германии определили самую безопасную страну на Земле на случай глобальной катастрофы. По результатам исследований, лучшие шансы на спасение от мировых кризисов у Австралии. И все благодаря географической изоляции, продовольственной безопасности и развитой инфраструктуре. Несмотря на эти сильные стороны, Австралия все же зависит от импорта топлива, медикаментов и удобрений. В список безопасных стран также попали Новая Зеландия, Япония, Швейцария и Аргентина. И к новостям компании. До конца лета бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 5-100-600. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 августа. Ювелирное украшение со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону.

0: 22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске днем до +24 и без дождей.
1: Привет, с вами радио Юнистар и Дмитрий Николайзин. Спасибо за вашу теплую компанию в этот субботний день. Желаю вам легкой субботы и хорошего настроения, а дальше его будет поднимать обещанный Nickelback с культовым хитом When We Stand Together. Делайте громче!

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Хит расскажет прогноз погоды или напомнит выключить духовку. Да-да, я про умные колонки от Яндекс. Просто скажите: «Алиса, включи Юнистар», и любимые песни будут звучать для вас в идеальном качестве везде, где есть интернет. Ну а в нашем эфире уже через минуту споет харизматичный и романтичный Джеймс Блант. Вы на Юнистар, здесь хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены. Samsung Фестиваль в 5-м элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. 5-й элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
5: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
8: Это была реклама.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр полутвёрдый 45-50% 12,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44-500-69-33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Филатов Анкерас и Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.
2: Новый хит на Юнистар.

0: Мелани Си была в эфире только что. Кстати, вы в июле Мел впервые вышла замуж и чувствует себя по-настоящему счастливой. С вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Рады делиться интересными новостями и быть рядом в лучшие моменты в вашей жизни. Впереди вас ждут самые любимые хиты. Совсем скоро споют Авалан Рокстон. До этого появится Лирик. Эта песня называется «Открытка», а еще раньше будет Саманта Джейд. Вы слушаете радио Юнистар, хит за хитом весь день.
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник утренним шоу я дам вам классную кинорекомендацию, которая поможет легко начать понедельник.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра я расскажу про самый необычный спасательный круг, который разработали в Китае.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
1: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
3: Обратный отсчет!
4: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
4: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
4: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
0: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
8: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят.
9: Возмездие.
0: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
12: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
11: Ами.
12: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
10: Это была реклама.

А любите ли вы лето так, как люблю его? Я уверен, что да. Особенно, когда смотришь на календарь и понимаешь, что до осени осталось всего 3 дня. А немного грустно, конечно, но синоптики уже обещают нам классное бабье лето в середине сентября. Так что унывать точно не будем, а будем пробежать тепло под хит за хитом на Юнистар. Вот-вот в эфире появится неподражаемый Хюгель со своим солнечным треком «Moving to the Sun». До этого нас ждут настоящие страсти от очаровательной Анны Асти. Ну а чуть раньше мы послушаем легендарный мега-хит «Stereo Love» в исполнении Эдварда Май и Вику Чигулины. Меня зовут Дмитрий Николайзин, вы слушаете «Юнистар» и «Хит».

здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33. 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов

0: Читатель.бай любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .бай.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Здравствуйте! О главных событиях недели Леся Никитина. В белорусских школах усилят пропускной режим с нового учебного года. Как передает телеканал УНТ, теперь на законодательном уровне сотрудникам милиции и сторожевой охране разрешено выборочно досматривать личные вещи учеников, чтобы они не принесли в учебное заведение ни один опасный или запрещенный предмет. Также вводится обязательный досмотр для родителей и других посетителей. Такие полномочия закреплены постановлением Совмина. Отменят ли продажу талонов у водителей, рассказали в Минск-Трансе. Там напомнили, что эту услугу планировали убрать с 1 сентября. Однако в итоге решили ее оставить. Так что с начала осени в автобусах, троллейбусах и трамваях столицы останутся доступными все привычные способы оплаты проезда. И у водителей по-прежнему можно будет покупать талончики. Назван главный кандидат на роль Бонда в следующем фильме об агенте 007. Им назвали 31-летнего Джека Бартона, актера, самая известная роль которого пока была в фильме «Бедные несчастные». Также высоки шансы Джейкоба и Лорди из сериала «Эйфория» и фильма о Франкенштейне. Имя нового Бонда обещают назвать до конца года. Известно, что снимет картину режиссер Дени Вильнёв.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск Мир».
2: «Минск Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск Мир». Акция действует до конца месяца. Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дожди и грозы обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 26, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 22-24, в Витебске 20-22 тепла и в Минске днем до плюс 24 и без дождей.
3: Привет, с вами радио Юнистар и Дмитрий Николайзин. Суббота продолжает радовать хорошей погодой, так что давайте расслабимся и отдохнем именно так, как мы об этом мечтали всю рабочую неделю. Рядом с родными и близкими, и, конечно, под любимые хиты. Прямо сейчас встречаем Эдварда Майю и Вику Жигулину с хитом «Стерео Love».

0: привет! Это выходные на Юнистар. Если вы прямо сейчас едете всей семьей на дачу или уже разжигаете мангал, ловите классный лайфхак, как забрать это летнее солнце с собой в любую точку страны. Чтобы любимая музыка всегда была под рукой, скачивайте наше бесплатное мобильное приложение Юнистар. Это просто спасение, если за городом начинает барахлить обычный FM-приемник. В приложении хит за хитом звучат в идеальном цифровом качестве везде, где есть интернет. А самое крутое, внутри вас ждут сразу 7 дополнительных каналов на любой вкус. Свежие, спокойные хиты, 2000-е, мой рок-н-ролл в темпе, каверы и рэп-хиты. Скачивайте приложение Юнистар в Google Play, App Store и Huawei App Gallery. Настраивайте свой идеальный семейный уикенд вместе с нами. Буквально через минуту в эфире Evanescence с песней Bring Me To Life на Юнистар. Хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
1: Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 августа. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
3: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
4: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
7: Мне старое кресло не по приколу.
8: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
7: Наконец-то.
6: Ура!
9: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер препарат Нанолар.
11: Аргентокеа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
12: Аргентокеа Нанолар.
11: Аргентокеа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокеа Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: The script. The crowd was singing Wonderwall.
2: Партнер – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь. Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелекомшоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Вот прямо сейчас смотрю в окно нашей эфирной студии, вижу, как ветер слегка колышет листья деревьев, а солнце щедро заливает своими лучами город. Надеюсь, у вас за окном сейчас также здорово, тепло и уютно. Меня зовут Дмитрий Николайзин, и это радио Юнистар. Впереди нас с вами ждут невероятно крутые песни. Совсем скоро послушаем стильный хит «Miles Away» от французского проекта «Offenbach». До них очаровательная Алена Товстик споет нам про незабываемую ночь. А еще раньше прозвучит большой и мощный хит «Wake Up Call» от группы Maroon 5. Ловите солнце и отдыхайте под хит за хитом на Юнистар весь день.
1: Реклама.
2: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
3: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
2: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж».

0: Бай. Тут каждый день нечто свежее и захопляльное.
1: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей.
3: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Это была реклама.

0: Тейм Импала и Дженни. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Вы слушаете Unistar.
2: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Здравствуйте! О главных событиях недели Леся Никитина. Масштабные учения с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны стартовали в Беларуси. В Минобороны рассказали, что учения пройдут в два этапа. До 10 сентября соединения и воинские части будут отрабатывать вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия охраняемых объектов и войск от ударов средств воздушного нападения противника в Беларуси. Затем наши военные отправятся на масштабные стрельбы в Россию. В Минске к 1 сентября после капремонта откроют сразу несколько школ. Их полностью обновили. Например, в первый учебный день откроется начальная школа гимназии номер 5 в Партизанском районе. Она разместилась на площадях бывшего детсада. Еще один объект – средняя школа номер 81 во Фрунзенском районе столицы. Ее модернизировали по самым современным технологиям. Также сейчас завершаются работы на стадионе между школами номер 207 и 215 в Московском районе. После ремонта там появится футбольное поле и баскетбольные площадки, сообщает Минск Новости. А на Минский полумарафон уже зарегистрировалось около 30 тысяч человек. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, пишет агентство «Минск Новости». Причем это число не окончательное. На момент старта организаторы ожидают гостей из 42 стран. Точное число участников назовут накануне Минского полумарафона – 5 сентября. И к новостям компании. До конца августа скидки на зимние шины до 40% в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 5-100-600.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью плюс 16 и без дождя, в Витебске и Гродно дождливо и плюс 15, в Гомеле плюс 18, в Могилеве ночью до 20 тепла, в Минске ночью обещают дождь и плюс 17. Завтра днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со знаком плюс, в Минске завтра днем солнечно и плюс 20.
3: Для детей старше 16 лет.

0: Это Юнистар Топ 20. Мы ведем обратный отчет объявления лучшего хита в конце лета. Ну и кто это у нас сиганул с 4-метровой вышки на 19 место? Это Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I. Что думаете? Не рано ли они засобирались, как говорится, с вещами на выход? Ну, за плечами. Более полугода в Юничарте и 6 побед. Что скажете, поможем им остаться в нашем Топ 20? Если да, голосуйте за вашего фаворита каждый день. Ну а я пока передаю микрофон красотке, которую вы очень хорошо знаете.
1: Претендент.
0: Ну-ка, ну-ка. Одна из самых влиятельных фигур в современной музыке. Шакира. Любящая мама, успешная певица, самая

0: слушаем американская, латиноамериканская артистка за все время на Spotify. Ну и, кстати, единственная певица, которая исполнила официальные песни сразу нескольких чемпионатов мира по футболу. Ну и в этом году, в том числе Шакира! Дай-дай! Ну и что скажете, друзья, добавим ее новый футбольный гимн «Дай-дай» в наш Юнистар ТОП-20. Это Burna Boy, это Шакира. Если их дуэт вам нравится и вы хотите слушать этот суперхит на Юнистар чаще, тогда как можно скорее продвигайте Шакиру и Burna Boy в наш ТОП-20.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 18.
0: Ну а на очереди 18 место обновленного юнитопа. И здесь хит «Graceland», которому сегодня исполнилось 20 недель. Это Yearbooks. Встречайте. Встречайте.

0: вами бай.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: Меня Вадим Савина. Большой привет. Я желаю вам отличных выходных под любимую свежую музыку. Ну и прямо сейчас я поздравляю команду Offenbach с долгожданным подъемом. С 19-й ступеньки они у нас поднимаются на 17-е место. Ну, наконец-то! А то в прошлый раз они чуть не вылетели из нашего чарта. Было дело.
1: Голосуйте на unistar.by. Unistar
2: 20. Номер 17.
3: Hey guys, it's Offenbach.

Реклама. Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте.

0: 33.
1: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиа-выставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
0: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Это была реклама.
6: Для детей старше 16 лет.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет. Включайте наш хит-парад в прямом эфире Юнистар по пятницам с 5 до 7 вечера. И тогда вы раньше всей планеты узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом недели по версии Юнистар.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Ну а наш ТОП-15 в конце августа замыкает Miss Mo с хитом Hello, the sun is up, where are you?
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20. Номер 15.

только послушайте, кто это у нас в конце лета решил лениться по полной программе? Да, и никуда не сдвинулся с 14-го места хит-парада Юнистар. Это Кэтрин Гарнер, она же Слейтер. Три...

0: также записывала в гардеробной своей комнаты в мамином доме. Ну а после подписания профессионального контракта она выступала на разогреве у таких суперзвезд, как Чарли XCX, Кеша, Тови Лу и другие.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Ну и сейчас самое время передать микрофон новому соседу Слейтер, соседу по обновленному чарту. И это Зейн, который сегодня неосторожно оступился на 13 место.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП 20.
1: Номер 13.

0: Меня, Вадим Савина, большой привет. Я желаю вам прекрасных выходных под любимую музыку.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Мы возвращаемся к финальному летнему чарту Юнистар, куда не попала Абракадабра от Леди Гаги. Ну и до сих пор неизвестно, кто из новичков ворвался в Юничарт вместо нее. На 8 замыкающих позициях дебютантов нет.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП 20.
3: Юнистар. Номер 12.
4: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxton, and you're listening to our new single.
0: Так, так, так, кто у нас на 12-м месте? Evelyn Roxton, которые все никак не могут вернуться в верхнюю десятку.

0: ТОП 20.
1: 11 место финального летнего чарта Енистар One Republic с хитом Give Me Something. Единственная песня, которая вылетает сегодня из нашей топовой десятки. Досадно, правда? Давайте-ка и я поставлю им лайк прямо сейчас и на сайте Енистар.бай и в нашем приложении.

0: что, лайки поставлены, голоса подсчитаны, и скоро вы узнаете, кому досталось больше всего голосов за неделю. Ну а пока давайте еще раз вспомним героев очередной пятерки, догоняющие.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: На 15 строчку взлетел Miss Mo, это Hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 14.
0: На 14 месте осталось Slater, это Dance.
2: Номер 13.
0: На 13 ступеньку спрыгнул Zayn, это Die For Me.
2: Номер 12.
0: На 12 позицию отступают новые гении радиотранса и мелодик техно, это Avalon Rockston, это Vertigo.
2: Номер 11.
0: И на 11 место рухнули, уж простите, One Republic и Give Me Something. А знаете, кто всех подвинул?
2: Юнистар ТОП-20.
0: Скоро расскажу, кто всех подвинул. Ну а пока лайфхак. Если хотите, чтобы ваш любимый свежий хит чаще остальных играл для вас на Юнистар, голосуйте за него каждый день. И на Юнистар.бай, и в мобильном приложении.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар ТОП-20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще... На сайте unistar.by Unistar Top 20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
2: Вы слушаете
1: Радио Unistar.

0: Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Реклама. Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
2: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793. Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская, 8.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Это была реклама.
0: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
5: Внимание! В ювелирной сети Белювелирторг грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! Белювелирторг. Украшения, которые радуют. Выгода, которую нельзя упустить. По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: По информации «Погода Бай», в Бресте сегодня ночью плюс 16 и без дождя, в Витебске и Гродно дождливо и плюс 15, в Гомеле плюс 18, в Могилеве ночью до 20 тепла, в Минске ночью обещают дождь и плюс 17. Завтра днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со знаком плюс, в Минске завтра днем солнечно и плюс 20.
1: Для детей старше 16 лет.

0: здесь я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам с финальным летним чартом. Ну и дальше для вас Юнистар ТОП-10, который, как и неделю назад, замыкают BTS. Вот и повод отлично отдохнуть в финальные выходные августа вместе с Юнистар.
1: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар
2: ТОП-20. Номер 10.

0: А еще у певца вышел новый альбом под названием Wild Child. Я надеюсь, он очень скоро появится в Яндекс.Музыке. Ну а пока...
1: Претендент.
0: А пока давайте-ка посмотрим, кто у нас там на скамейке запасных и как вам нравятся наши новые претенденты в хит-парад Кинистар. Это Шакира и... Ага, вот он. Титулованный нигерийский певец. Это Бернард Бой. Он, кстати, обладатель Грэмми. Он яркая звезда афробита и культурный феномен, который сделал африканскую музыку мейнстримом на Западе.
2: Кинистар ТОП 20.
0: Ну что, новый футбольный гимн «Дай-дай» претендует на наш «Юнистар ТОП-20». Если вам он нравится и вы хотите слушать этот суперхит на «Юнистар» чаще, тогда как можно скорее продвигайте Шакиру и Бернабоя в наш ТОП-20. Ставьте лайки каждый день на «Юнистар.бай» и в нашем мобильном приложении.
1: На «Юнистар.бай».
2: Номер 8.
0: Ну а мы под 8 номер возвращаемся к главному рейтингу ваших любимых юнистар-хитов. И это Galaxy от Кунгса и Тео Лондона. Так, для них вот такие новости. Galaxy провалился в чарте на 2 пункта, но зато достиг юбилейной отметки в 20 недель присутствия в юничарте. Празднуем!

0: Реклама.
1: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Тюль. Всего за 10 рублей.
5: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Обратный отсчет.
8: Еще трогательнее.
9: Мы летим на Луну.
10: И найдем моего папу.
8: Еще пушистее.
11: Никогда не видел столько лунтиков.
8: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
6: Это была реклама.
1: Для детей старше 16 лет.

0: 20. С вами по-прежнему я, Вадим Савин. Желаю вам отличных выходных под любимую свежую музыку.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Какой из ваших фаворитов получил в конце лета абсолютный максимум голосов? И сегодня будет объявлен лучшим хитом недели.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20. Номер
1: 7.
0: Победителя Юничарта мы назовем уже через полчаса. Ну а пока давайте слушать Broken Strings. Алан Уокер и его красавицы берут разгон, чтобы вернуться в нашу топовую пятерку.

0: Star Top 20.
1: Это финальное летнее обновление хит-парада Unistar. И вот кому оно пошло на пользу. Это Bebe Rexha и David Guetta. О да, друзья, их совместная новинка Sad Girls 28 августа дебютировала у нас сразу на 6 месте. Запомним этот день. Вот кто уговорил Леди Гагу уйти в летний отпуск, да-да.

0: что Абракадабра сегодня покинул чарт. Дальше у Дэвида и Биби теперь по две песни в Юнитопе. Ну а на позициях с 6 по 10 у нас скромно расположились следующие ребята.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: На 10 месте так и остались BTS. Это Swim.
2: Номер 9.
0: На 9 ступеньку спрыгнул Алекс Уоррен с хитом Fever Dream.
2: Номер 8.
0: На 8 позицию отступают Кункс и Теофилус Лондон. Это Galaxy.
2: Номер 7.
0: На 7 строчку поднимаются Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.
1: Дебют недели.
2: Номер 6.
0: И сразу на 6 месте ярко дебютируют Sad Girls. Это Биби Рекса и Дэвид Гетто. Поздравляю!
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами выходным в гостевой рубрике Флэшбэк, где мы слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом.

0: Прошлые годы.
1: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: Ну-ка. Вот, например, ровно 10 лет назад крутые 21 Pilots занимали у нас 9-е место с мегахитом Stressed Out. Послушаем песню, которая...

0: Реклама.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
0: «Эос». «Эос». «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
0: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: Привет-привет и добро пожаловать на кульминацию радио-шоу «Юнистартом 20», где мы слушаем ваши любимые свежие хиты и вместе запасаемся отличным настроением на все выходные.
1: «Юнистартом 20».
0: Так кто же сегодня станет нашим номером один? Имя чемпиона.
2: «Юнистартом 20», «Юнистартом 20»,
1: номер 5.
0: Да ладно! Вот это поворот! Мистер Всезнайка Дэдис Уильямс в конце августа не сумел вернуться в чемпионскую тройку, да. А мы ждали его в финальной битве, правда? Снова минус один в рейтинге, и сегодня, увы, только пятое место.

0: 4 место. И что получается? Биби Рекс и Фейтлесс проиграли финальное сражение за главные награды Юнитопа. Проиграли. И интересно, кому? Самое время объявлять и слушать наших новых чемпионов.
1: Номер 3.
0: Так, и бронза недели достается норвежской группе The Bouse. За последний месяц они не знали у нас поражений, только вверх. Только в самый топ. И только сегодня у Магнетика 3-е место.

0: Да, блестящий выбор лидеров. Молодцы! Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Я, Вадим Савин, вас крепко обнимаю. Желаю вам отличных выходных. Ну и прямо сейчас давайте вместе слушать вашу любимую музыку.
2: Юнистар ТОП 20.

0: 55-55.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор.

0: дальше мировой хит.
1: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
2: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Adela, Ain't in LA.
0: Новый хит на Unistar.

Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит на Юнистар.
5: Дива, «Slow Down».
0: На Юнистар.

0: истерики. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Это было...

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью плюс 16 и без дождя, в Витебске и Гродно дождливо и плюс 15, в Гомеле плюс 18, в Могилеве ночью до 20 тепла, в Минске ночью обещают дождь и плюс 17. Завтра днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со знаком плюс, в Минске завтра днем солнечно и плюс 20.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.
0: На Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
2: Фонбет, привет туристу! На тебе 300!
0: 300 вращений! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью плюс 16 и без дождя, в Витебске и Гродно дождливо и плюс 15, в Гомеле плюс 18, в Могилеве ночью до 20 тепла, в Минске ночью обещают дождь и плюс 17. Завтра днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со

Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади. Впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
4: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
5: Ариана Гранде. Petal.
6: It's such a fuck situation. Petal in the pavement.
4: Новый хит на Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
4: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
4: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
5: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
3: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
1: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: По информации Погода.бай, в Бресте сегодня ночью плюс 16 и без дождя, в Витебске и Гродно дождливо и плюс 15, в Гомеле плюс 18, в Могилеве ночью до 20 тепла, в Минске ночью обещают дождь и плюс 17. Завтра днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со знаком плюс, в Минске завтра днем солнечно и плюс 20.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
4: Филат Фанкерас и Денис Фёрст. Sweet Summer Nights. Sweet Summer Nights. Never let me
2: go, never let me go. Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: до 20 тепла. В Минске ночью обещают дождь и плюс 17. Завтра днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со знаком плюс. В Минске завтра днем солнечно и плюс 20.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
4: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
5: The script. The crowd was singing Wonderwall.
4: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: «300 вращений! Новым клиентам!»

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Adela, Ain't in LA.
0: Новый хит на Unistar.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со знаком плюс. В Минске сегодня днем солнечно.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Дивак, Slow Down.
0: Новый хит на Unistar.

По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со знаком плюс. В Минске сегодня днем солнечно и плюс 20.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.
0: Новый хит на Юнистар.

По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со знаком плюс.